Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Влюбленные люди неосторожные, влюбленным нет ничего невозможного. И все мои вчера померкли у твоих

0: Жизненная опасность.
1: При обнаружении мины другого подозрительного предмета категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
0: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
1: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
0: Отойдите как можно дальше.
1: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след.
0: Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию.
1: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
0: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
1: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
0: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
1: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
0: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
1: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
0: Берегите себя и своих близких.

0: Радио Z. Звуком высекаем огонь из людских сердец.
1: Это плавится небо с землей.

февраля. А потом будет марш на союз, и Крещатик, и Старый Подол, где разведчику минус и плюс, отчий дом. А потом к силы и ордена, и жестокий душевный надлом, где надежда уйдет, как жена,

0: лучшее.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Как себя вести при обстреле?
1: Запомните основные принципы.
0: Чем ниже, тем безопасней.
1: Берегись окон и ненадежных конструкций.
0: Транспорт – источник возгорания.
1: Если вы на улице, сразу лягте на землю, отползите к укрытию или прижмитесь к выступу, бордюру, забору или любой бетонной конструкции. Если возможно, укройтесь в здании.
0: Если вы в доме, спуститесь в подвал или на первый этаж, в квартиры к соседям. Главное, держитесь подальше от окон, дверей и не оставайтесь на лестничной клетке. Пролеты рушатся в первую очередь. Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом.
1: Если нет времени спуститься вниз, прижмитесь к самой удаленной стене от стороны, с которой стреляют. Прячьтесь за несущими стенами.
0: Самая безопасная комната в доме – ванная. Возьмите с собой мобильный телефон и документы.
1: Попадание осколков снарядов максимально возможно через окна. Постарайтесь забаррикадировать их мебелью. Желательно заранее наклеить на окна скотч крест-накрест. Это защитит от осколков стекла, которое может разлететься от взрывной волны.
0: Обстрел может застать вас в транспорте. Первым делом покиньте его и отползите в укрытие.
1: Погреб, как и подвал, может быть хорошим убежищем. На случай завала в погребе обязательно должны быть инструменты – лопата, кирка, топор, запас воды, продуктов и мобильный телефон.
0: Держите детей рядом.
1: Пока вы находитесь в укрытии, постарайтесь успокоиться и не паниковать. Успокойте тех, кто находится рядом с вами, окажите им помощь.
0: Помните, спокойствие, концентрация и знание принципов поведения во время обстрела поможет вам сохранить жизнь.

0: Радио З.
1: Кто сказал, что надо бросить песни на войне?
2: После боя сердце просит музыки вдвойне.
0: Песня на войне.
3: Добрый день, дорогие друзья. Это проект «Песня на войне». Меня зовут Андрей Бороздин. Когда задумываешься о том, что к нам в проект песни присылают со всей страны, то берет гордость за дело, которое мы все вместе делаем. Открывает выпуск Иван Алексеев из Ханты-Мансийска, автономного округа Югры Тюменской области. «Солдатский путь» – так называется его работа.

дома хорошо, там сейчас тепло. По утрам пахнет пирогами. Я не спеша проснусь, просто улыбнусь.

0: родом девчонок родину и маму.
1: Песня на войне.
2: Следующие новые имена в программе Татьяна Матюхина и Софья Жмыхова. Татьяна – жена участника СВО, автор-исполнитель из Томска. «Папа, возвращайся». Так называется эта двухголосая песня.
3: Мам, скажи, а что такое война? Я видела картинки. Там дым, взрывы и поля. Там солдаты бегут. И самолеты в небесах. И у них такой испуг в глазах.
4: Знаешь, взрослые иногда не могут договориться. И тогда они ссорятся. Это может привести к большим проблемам, таким, как война.

0: Я рисую для папы сердечко и дом, чтобы он знал, что мы его любим и ждем. Но ночью мне снился страшный сон. Мама плачет, поезд, прощальный перрон. Эти сны меня пугают, но я знаю, что это всего лишь мой страх. Я верю и жду, что мой папа скоро вернется домой в Ординах. Он вернется, а мы будем ждать.
1: С вами Петр Казаков, и я рад представить свою песню «Незримая линия фронта». Она посвящается нашим военкорам, журналистам, поэтам, экспертам, всем тем, кто имеет мужество 24/7 говорить правду. Специально для проекта «Песня на войне».

0: Рифма на броне.
1: Сегодня ночь особенно темна, тиха. Ее покой движением не нарушен. Лист не дрожит, не слышно дуновения ветерка. И в гуще темноты застыло время, как ненужное. Ночная птица затаила крик. Не раздаются отдаленные раскаты, обычно оживляющие ввысь, звенящую, живую, без заката. Сегодня ночь особенно темна, тиха, а где-то там война. Елена Шадрина, «А где-то там».
0: Рифма на броне.
2: И снова новинка. На этот раз совместная работа коллектива «Русский строй» и «Малхаза». «Будем жить» — так называется эта оптимистичная и энергичная композиция.
3: «Сто дорог исхожено, в сердце тревога, что растрепа

Приветствую всех слушателей программы «Песня на войне». С вами Анка. Почти в каждом подразделении принято давать имена своим боевым машинам, танкам, орудиям, самолетам. Собственно, так и появилась идея написать песню о реальном большом корректирующем беспилотнике-разведчике, который назван нашими знакомыми бойцами «Баба-Яга». Вообще, в славянской

0: мифологии Баба-Яга – защитница дома, символ мудрости и защиты от зла. Она – проводник между мирами живых и мертвых, но она всегда помогает добру, а именно нашей армии. А еще сегодня Велесова ночь, а не всякие там Хэллоуины. Запускаем нашу Ягу в бой. Ищи Яга, Анка Яга.
1: Честно!

0: Это был Николай Анисимов, человек, влюбленный в небо. А финальную черту сегодня подведет Владимир Семенович Высоцкий. Быть добру. Это была программа «Песня на войне». С вами был Андрей Бороздин.
1: Как призывный набат прозвучали в ночи тяжело шаги. Значит, скоро и нам уходить и прощаться без слов. По нехоженным тропам протопали лошади, лошади. Неизвестно, к какому концу унося седоков. Наше время иное, лихое, но счастье, как старищи. И в погоню летим мы за ним, убегающим вслед. Только вот в этой скачке теряем мы лучших товарищей. На скаку, не заметив, что

и врагом. А когда грохочет, когда отгорит и отплачется, и когда наши кони устанут под нами скакать, и когда наши девушки сменят шинели на платьица, не забыть бы тогда

0: тогда не простить бы и не понять.
1: Кто сказал, что надо бросить песни на войне?
2: После боя сердце просит музыки вдвойне.
3: Песня на войне.
1: Кто сказал, что надо бросить песни на войне?
2: После боя сердце просит музыки вдвойне.
3: Песня на войне.
4: Добрый день, дорогие друзья. Это проект «Песня на войне». Меня зовут Андрей Бороздин. Память человеческая, она штука удивительная. Цепляется за мелочи, а ведь именно они, мелочи эти, и делают воспоминания живыми. И правду говорят, что пока человека помнят, он жив. Коллектив «Параграф 48» открывает выпуск песней «Небо помнит».

0: война не место для тех, кто слаб духом и не верит ни во что. Ни в Бога, ни в себя, ни в товарища. Это Блиц, спецназ отважных. Саша как Саша, поехали!
1: Наши дыбы потеряли в земле покоя. Ведь их правнуки в окопах или с ними под землей.
0: Наши деды, потеряв покой, война смотрят с неба, наш выход боевой. Наш каждый выезд боевой. С братишками идем, это лесополосой.
1: Я знаю, но не вижу новости. Я ненавижу, твои редко включаю.

0: надежды.
1: Да не свернуться с точки каждого стиха, снова улыбнуться, останутся до века, снова вспомнит, как вытаскивали, доставали, раненых ботичку своей жизнью рисковали. Снова вспомнит, как вытаскивали, доставали, раненых ботичку своей жизнью рисковали.

сегодня посмеемся мы с братишкой группировки О. Покровский, Ленинград, сдавайтесь на подходе ЦВО. Сегодня посмеемся мы с братишкой группировки О. Покровский, Ленинград, сдавайтесь на подходе ЦВО. Наши дети, потеряв покой, смотрят с неба наш выход боевой. Наш каждый выезд боевой. С братишками идем, это лесополосой.

0: окутана огнем. Новости их напишем, и дальше мы идем, дальше в бой идем.
1: Песня на войне.
2: И снова новинка. «Заряд» делится своим взглядом на то, каков он, русский мужчина. Надеюсь, вызвало интерес.

Добрый день, уважаемые слушатели программы «Песни на войне». Я Виталий Шихалев, автор-исполнитель группы «Расстрелянный город». Представляю вашему вниманию авторскую песню «Ветераны войн». Эта песня родилась не случайно. Я сам проходил срочную службу в Афганистане. Всем приятного прослушивания. С уважением, группа «Расстрелянный город».

0: Рифма на броне.
1: Пойду бескрайней степью на рассвете, туда, где запах терпкий чабреца и горечи полыни. Пусть лица коснется моего лишь вольный ветер. Там впереди виднеется курган, суровый исполин, как стража мира. Ох, сколько крови пролито здесь было, как много рассказать мог великан Саур-могила. Помнишь, 43-й, мне кажется, я слышу голоса погибших всех, и катится слеза, когда цветы несут к могилам дети. Держись, сынок, нельзя нам отступать. Ты должен выжить, обещай мне, Ваня. Коль упаду я, ты подхватишь знамя, но отстоим свою отчизну, мать. Какой ценой досталась нам победа? Здесь знают все. На самом на краю земли шахтерской крикнул внук в бою, вновь повторив бессмертный подвиг деда. Я не отдам, ты слышишь, не отдам земли твоей Донбасс благословенной. Наперекор пусть даже всей вселенной, клянусь, тебя я не отдам врагам. Светлана Савинская.
0: Рифма на броне.
2: На связи Владивосток и наш давний друг Дженго Ви. На сей раз о тишине, о той, о которой все только мечтают.

0: Песня на войне.
1: А завершит выпуск Вадим Шурыгин с песней на стихи Анны Рыбак. «Невеста война». Неожиданное название, но все равно все будет хорошо. Быть добру. Это была программа «Песня на войне». С вами был Андрей Бороздин.
2: Что, родная, знать мне пора. Туда, где мужики давно воюют, где мины рвутся с ночи до утра, и танки постоянно

ходит мудрый командир. Там ангелом сестра из медсанбата, там броники в почете, не мундир. Там братьями становятся ребята. Давай не будем думать о плохом, ты просто за меня проси у Бога. А как вернемся так в страну потом, на правильную выведем дорогу.

0: кто сказал, что надо бросить песню?
1: Радио Зет.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Весна пришла, это порядок.
4: Растения не высаженные, это не порядок.
5: Автовка растений номер один, Аврова 1-29-33-99.
6: Мечтаете о новом автомобиле? Джили Манджаро. Стиль и мощь от 4 миллионов 315 тысяч рублей. Джили Ситирей. Городской драйв от 2 миллионов 555 тысяч рублей. Нью Стар 001. Новый уровень комфорта от 3 миллионов 740 тысяч рублей. Три модели, три разные эмоции. Ждут вас в Джили Ринг Белгород по адресу. Улица Студенческая, 1Ш. Телефон 33-33-99. 33-33-99. Код города 47-22. Цена автомобилей в комплектации флагман с учетом скидки по трейдам. Предложение действует в момент выхода рекламы. Не является офертой.
7: Если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
7: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.
11: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
11: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
11: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
11: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
11: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
12: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
13: Мы не вздрогнем от обещания ада. Мы видали его под землей.
14: Мы все еще живы, и это наша награда.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 22 мая, в нашем регионе малооблачно, небольшой дождь, ветер восточный до 3 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 30 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 109 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Владимир Путин и Александр Лукашенко по видеосвязи провели учение ядерных сил в соответствии с планом совместной подготовки вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь. «Уже отмечал и вновь подчеркну, — сказал президент России, — использование такого оружия, как ядерное, — это крайне исключительная мера обеспечения национальной безопасности наших государств. Вместе с тем, учитывая рост напряженности в мире, появление новых угроз и рисков, наша ядерная триада, как и прежде, должна служить надежным гарантом суверенитета союзного государства России и Белоруссии, обеспечить решение задач стратегического сдерживания, поддержание ядерного паритета и баланса сил на глобальном уровне», подчеркнул Путин. 22 мая президент России в формате видеоконференции проведет совещание с членами правительства. Основной темой станет совершенствование условий ведения бизнеса. Также глава государства примет участие в открытии новых объектов детского отдыха. Будет рассмотрен и ряд текущих вопросов. В этот же день глава государства встретится с выпускниками первого потока образовательной программы «Время героев», которая реализуется Высшей школой госуправления Президентской академии совместно с президентской платформой «Россия – страна возможностей». За два года 70 из 82 выпускников получили назначение на разные должности в системе гос- и муниципального управления, в госкомпаниях и институтах развития. Правительство разработало законопроект, направленный на расширение страховой защиты банковских вкладов и эскроу-счетов. Гарантированное страховое покрытие по депозитам, размещаемым на срок более 3 лет, вырастет до 2 миллионов рублей. Минпросвещение ведет трехуровневую систему оценки поведения школьников. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Поведение будут оценивать по 3 уровням – образцовое, допустимое и недопустимое. Такая система должна стать частью общего подхода к воспитанию и образованию. В министерстве считают, что оценка поможет советникам директоров по воспитанию следить за изменениями в поведении учеников, замечать возможные риски и вовремя на них реагировать. Если апробация пройдет успешно, такую оценку могут внедрить во всех российских школах с 1 сентября следующего года. Врачи призвали не пить больше 1 чашки кофе в жару, потому что кофеин способствует выводу жидкости из организма, который в жаркую погоду и так страдает от обезвоживания. Людям с хроническими заболеваниями специалисты рекомендуют временно полностью отказаться от этого напитка. Рекомендации озвучены на фоне аномальной жары в некоторых регионах страны. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте здоровы и успешны!

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Рис в пакетиках 8 штук, 79,90. Тачка садовая, грузоподъемность 90 килограммов, 2379 рублей.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
2: Сроки акции с 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
4: 520, 306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520, 306.
5: Наша скидка. Не накидка. В оптовке растений номер 1. Доступные цены и сезонные скидки ждут вас. Таврова 1, Березовая 2А, 29-33-99.
6: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
7: Нужно, чтобы помнили.
8: Нужно, чтобы знали.
7: Нужно, чтобы верили.
8: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
7: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
6: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
9: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Они защищали Родину. Теперь им предстоит найти себя. Три ветерана СВО, три истории возвращения. Бои, ранения, потери и один вопрос. Куда идти дальше? Они умеют выживать под обстрелами. Но как быть, когда война для них закончилась? Главная битва теперь не с врагом, а с самим собой. Мир Белогорья при поддержке Института развития интернета представляет новый проект «Грант на успех». Честное реалити о тех, кто вернулся. О том, как ищут смыслы, ошибаются, срываются, теряют веру и встают снова. Что они выберут? Покой или новый старт? Найдут ли себя в жизни, которая больше не будет прежней? «Грант на успех». Скоро на «Мире Белогорья».
1: Смотрите в наших соцсетях.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 22 мая, в нашем регионе малооблачно, небольшой дождь, ветер восточный до 3 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 30 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: ребята, в бой. Отправлялись даже не с вокзала. Полустанок мы с тобой в толпе. Помню этот запах полустанка, пахнущий, клянусь, одной тобой.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Владимир Путин и Александр Лукашенко по видеосвязи провели учение ядерных сил в соответствии с планом совместной подготовки вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь. «Уже отмечал и вновь подчеркну», — сказал президент России, — «использование такого оружия, как ядерное, — это крайне исключительная мера обеспечения национальной безопасности наших государств. Вместе с тем, учитывая рост напряженности в мире, появление новых угроз и рисков, наша ядерная триада, как и прежде, должна служить надежным гарантом суверенитета союзного государства России и Белоруссии, обеспечить решение задач стратегического сдерживания, поддержание ядерного паритета и баланса сил на глобальном уровне», подчеркнул Путин. 22 мая президент России в формате видеоконференции проведет совещание с членами правительства. Основной темой станет совершенствование условий ведения бизнеса. Также глава государства примет участие в открытии новых объектов детского отдыха. Будет рассмотрен и ряд текущих вопросов. В этот же день глава государства встретится с выпускниками первого потока образовательной программы «Время героев», которая реализуется Высшей школой госуправления Президентской академии совместно с президентской платформой «Россия – страна возможностей». За два года 70 из 82 выпускников получили назначение на разные должности в системе гос- и муниципального управления, в госкомпаниях и институтах развития. Правительство разработало законопроект, направленный на расширение страховой защиты банковских вкладов и эскроу-счетов. Гарантированное страховое покрытие по депозитам, размещаемым на срок более 3 лет, вырастет до 2 миллионов рублей. Минпросвещение ведет трехуровневую систему оценки поведения школьников. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Поведение будут оценивать по 3 уровням – образцовое, допустимое и недопустимое. Такая система должна стать частью общего подхода к воспитанию и образованию. В министерстве считают, что оценка поможет советникам директоров по воспитанию следить за изменениями в поведении учеников, замечать возможные риски и вовремя на них реагировать. Если апробация пройдет успешно, такую оценку могут внедрить во всех российских школах с 1 сентября следующего года. Врачи призвали не пить больше 1 чашки кофе в жару, потому что кофеин способствует выводу жидкости из организма, который в жаркую погоду и так страдает от обезвоживания. Людям с хроническими заболеваниями специалисты рекомендуют временно полностью отказаться от этого напитка. Рекомендации озвучены на фоне аномальной жары в некоторых регионах страны. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте здоровы и успешны!

0: Радио Z.
1: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра,

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение, скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов раз

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю.

0: Реклама. Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Рис в пакетиках 8 штук, 79,90. Тачка садовая, грузоподъемность 90 килограммов, 2379 рублей.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
2: Сроки акции 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
4: Встречайте новый кроссовер Bell GX50+. И собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. Bell GX50+. Моя движущая сила. Совершите пробную поездку Bell GX50+ в официальном дилерском центре Bell G-Ring и получите свои плюсы при покупке. Bell G-Ring в Белгороде. Улица Студенческая, 1Ш, корпус 1. Телефон 380525. 380525. Код города 4722. Предложение действует в момент рекламы. Не является картой.
5: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
7: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
6: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
5: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
8: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.
9: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
5: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
9: Как защитить себя и близких?
5: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
9: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
5: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
9: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
5: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
9: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
10: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: сел чуть влево, ткнула по колесам в бок игла.
1: Тишину взорвало, зазвенело.
0: Темнота из каждого угла.

0: поклониться хочу.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня, 22 мая, в нашем регионе малооблачно, небольшой дождь, ветер восточный до 3 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 30 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Ольга Маслова. Пусть будет мир, как надоели войны на свете. Гибнут солдаты и малые дети. Стонет земля, когда рвутся снаряды. Матери плачут и плачут комбаты. Хочется крикнуть: люди, постойте, войну прекратите. Живите достойно, гибнет природа и гибнет планета. Но неужели вам нравится это? Война — это боль, это смерть, это слезы. На братских могилах тюльпаны и розы. Над миром какое-то время лихое, где правит война, никому нет покоя. Я вас призываю, нам всем это нужно. Пускай на земле будет мир, будет дружба. Пусть солнце лучистое всем нам сияет, а войн никогда и нигде не бывает.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Владимир Путин и Александр Лукашенко по видеосвязи провели учение ядерных сил в соответствии с планом совместной подготовки вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь. «Уже отмечал и вновь подчеркну, — сказал президент России, — использование такого оружия, как ядерное, — это крайне исключительная мера обеспечения национальной безопасности наших государств. Вместе с тем, учитывая рост напряженности в мире, появление новых угроз и рисков, наша ядерная триада, как и прежде, должна служить надежным гарантом суверенитета союзного государства России и Белоруссии, обеспечить решение задач стратегического сдерживания, поддержание ядерного паритета и баланса сил на глобальном уровне», подчеркнул Путин. 22 мая президент России в формате видеоконференции проведет совещание с членами правительства. Основной темой станет совершенствование условий ведения бизнеса. Также глава государства примет участие в открытии новых объектов детского отдыха. Будет рассмотрен и ряд текущих вопросов. В этот же день глава государства встретится с выпускниками первого потока образовательной программы «Время героев», которая реализуется Высшей школой госуправления Президентской академии совместно с президентской платформой «Россия – страна возможностей». За два года 70 из 82 выпускников получили назначение на разные должности в системе гос- и муниципального управления, в госкомпаниях и институтах развития. Правительство разработало законопроект, направленный на расширение страховой защиты банковских вкладов и эскроу-счетов. Гарантированное страховое покрытие по депозитам, размещаемым на срок более 3 лет, вырастет до 2 миллионов рублей. Минпросвещение ведет трехуровневую систему оценки поведения школьников. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Поведение будут оценивать по 3 уровням – образцовое, допустимое и недопустимое. Такая система должна стать частью общего подхода к воспитанию и образованию. В министерстве считают, что оценка поможет советникам директоров по воспитанию следить за изменениями в поведении учеников, замечать возможные риски и вовремя на них реагировать. Если апробация пройдет успешно, такую оценку могут внедрить во всех российских школах с 1 сентября следующего года. Врачи призвали не пить больше 1 чашки кофе в жару, потому что кофеин способствует выводу жидкости из организма, который в жаркую погоду и так страдает от обезвоживания. Людям с хроническими заболеваниями специалисты рекомендуют временно полностью отказаться от этого напитка. Рекомендации озвучены на фоне аномальной жары в некоторых регионах страны. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте здоровы и успешны!

0: Радио Z. Без помех к успеху.
1: Дух и вера наша, знай, непоколебимы.

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем доброцене.
2: Рис в пакетиках 8 штук, 79,90. Тачка садовая, грузоподъемность 90 килограммов, 2379 рублей.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
2: Сроки акции 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
4: 520, 306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520, 306.
5: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
8: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
6: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
5: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
9: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.
1: Скажи мне, скажи нет. Серьезно, не поздно. Скажи.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 22 мая, в нашем регионе малооблачно, небольшой дождь, ветер восточный до 3 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 30 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Леонид Кузубов. Белгород, город первого салюта. Август. Был из свинца и стали. В 43-м в моей стороне били пушки и мины стонали. Исходилась броня к броне. Белгородские степи стонали. От разрывов корежилась смерть. Танки плавились и сгорали. И войны проносился смерч. И после битвы недаром слава прокатилась бессмертной волной. И впервые моя держава салютовала за Белгород мой.
2: Грудь в орденах, хотя лишь 23.

внимательно смотри. Благодаря таким стоит.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Мне надо успеть песню допеть, зиму согреть собой.

0: успеть песню допеть, зиму согреть собой. Снег будет кружить, надо спешить, вечность прожить с тобой.
1: Радио Z.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Владимир Путин вручил государственные награды военнослужащим, отличившимся на СВО. Среди них сержанты Николай Куменов и Евгений Рочев, которые впервые в истории современной России стали полными кавалерами Георгиевского креста. Президент добавил, что в стране с особым уважением относятся к участникам спецоперации, которые защищают национальные интересы и рубежи Отечества. В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг Кубы после прибытия авианосной ударной группы США в Карибское море. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что американская блокада острова имеет тяжелые гуманитарные последствия для простых жителей. По его словам, дальнейшая демонстрация силы может только ухудшить их положение. Песков также отметил, что Москва не одобряет насильственные методы давления Вашингтона на руководителей других государств. Так он ответил на вопрос об обвинениях, которые США выдвинули против бывшего главы Кубы Рауля Кастро. Россияне, у которых есть зарубежные счета или иностранные электронные кошельки, обязаны отчитаться о движении средств до 1 июня включительно. Об этом напомнили в Федеральной налоговой службе. Подать отчет нужно за 2025 год. Это касается граждан России, иностранцев с видом на жительство и лиц без гражданства, которые провели в стране более 183 дней. Удобнее всего направить документ через личный кабинет налогоплательщика. Там уже предзаполнены основные данные. Останется только внести суммы оборотов и остатков. Также можно подать отчет лично в налоговый орган через представителя по доверенности или заказным письмом. Отчитываться не нужно, если счет открыт в странах Евразийского экономического союза или государствах с автоматическим обменом финансовой информацией, но при условии, что обороты и остаток не превышают 600 тысяч рублей или эквивалента в валюте. Соцфонд начал пересмотр отказов в единых пособиях для многодетных семей, которые ранее не получали их из-за небольшого превышения дохода. Пособие назначат автоматически, если ранее вынесенный отказ окажется недействительным из-за новых правил. В России уровень бесплодия среди женщин репродуктивного возраста составляет 8 случаев на 1000 женщин. По сведениям Минздрава, в целом уровень бесплодия за последние 10 лет остается стабильным. При этом наблюдается рост доли лечения с использованием вспомогательных репродуктивных технологий. Это может говорить о том, что женщины все чаще обращаются за медицинской помощью в вопросах репродукции, а это будет способствовать улучшению ситуации с бесплодием в будущем. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте здоровы, берегите друг друга.

альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя, а потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя.

девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая.

0: Реклама.
1: Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
2: Мечтаете о новом автомобиле? Джили Манджаро. Стиль и мощь от 4 миллионов 315 тысяч рублей. Джили Ситирей. Городской драйв от 2 миллионов 555 тысяч рублей. Нью Стар 001. Новый уровень комфорта от 3 миллионов 740 тысяч рублей. Три модели, три разные эмоции. Ждут вас в Джили Ринг Белград по адресу. Улица Студенческая, 1Ш. Телефон 33-33-99. 33-33-99. Код города 47-22. Цена автомобиля в комплектации флагман с учетом скидки по трейдингу. Предложение действует на момент выхода рекламы, не является офертой.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

краю земли незримые границы. Там, где небо синь сливается с водой, там, в краю далеком, ты не одинокий. Знай, моряк, что любят, верят, ждут тебя домой. Там, в краю далеком, ты не одинокий. Знай, моряк, что любят, верят, ждут тебя домой.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 22 мая, в нашем регионе малооблачно, небольшой дождь, ветер восточный до 3 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 30 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

гениальная и бездарная. Ее можно любить и гордиться страной. Ну а можно жалеть и сердиться порой.

0: «Читаю твое письмо». Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Напиши письмо солдату Литлинова Татьяна Федоровна. Напиши письмо солдату, хоть любимому, хоть брату. Напиши, что ждешь и любишь, и в разлуке не забудешь. Напиши ему, сестренка и любимая девчонка. На листочке есть тетради, он прочтет его в засаде. Он прочтет его в тиши, только слышишь, напиши. Письма так твои нужны, долгожданны и важны. Лучик солнца золотого, как тепло родного дома, как печурка в холода, будет греть его всегда. Только жди, солдата верно, он вернется непременно. Тот, кто верит, тот дождется, и солдат домой вернется.

Смеются русские ребята, как когда-то под Москвой. Всех мастей неонацистов собрала Европа вновь. На украинском цинизме разрастается.

вновь в парадный строй. И заплакала душа солдата, обожженного войной. Бьются русские ребята, как когда-то под Москвой. Как когда-то в 45-м нужно преподать урок покровителям из НАТО.

0: чтоб Россия мать жила.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. По информации Оперштаба, за минувшие сутки ВСУ-157 раз атаковали территорию Белгородской области. Ударом со стороны врага подверглись 11 муниципалитетов. В результате целенаправленных атак трое мирных жителей получили ранения, один из пострадавших в тяжелом состоянии. Медики оказывают всю необходимую помощь. Александр Шуваев познакомился с работой Центра патриотического воспитания в Новоскольском округе. Здесь формируется дисциплина и готовность к служению, написал он. Стартовали пятые сборы «Арматы». 7 смен по 450 человек по 10 дней каждая. В этом году через 3 площадки области пройдут около 5000 участников. Программа прикладная. Беспилотники, связь, тактическая медицина, инженерная подготовка, основы боя. Инфраструктура соответствует задачам. Полоса препятствий, тир, силовой комплекс, наставники, ветераны, участники СВО, специалисты Центра воин и ДСАФ. Практические опыты, подтвержденная квалификация. Работа выстроена системно. Это вклад в безопасность региона и подготовку мотивированной молодежи. По сравнению с другими регионами, уровень организации высокий, отметил руководитель области. В ходе рабочей поездки в Новоскольский округ временно исполняющий обязанности губернатора заехал в школу номер 1 с углубленным изучением отдельных предметов имени княжны Ольги Романовой. Здание 1905 года постройки капитально отремонтировали в 2018. Пространство преобразилось, стало современным и комфортным. Самой теплой частью визита стала встреча с первой учительницей Валентиной Гуровой. Она заложила во мне самое лучшее качество – дисциплину, тягу к знаниям, уважение к отечеству. Я всегда вспоминаю ее с огромной благодарностью, поделился руководитель области. В Чернянском округе завершают сев бобовых. С 1 мая на полях округа высаживают сою. На участке в селе Малотроицкое она займет больше 4,5 гектаров. Культуры высевают в 2 смены практически круглосуточно. Благодаря умной навигационной системе хорошо видны чистые участки. Соя не столь требовательна к уходу, как, например, сахарная свекла. Кстати, ее посев, как и подсолнечника, сейчас тоже завершают аграрии. Но, как показывает практика, именно соя демонстрирует наилучшие урожайные качества в переменчивом климате. Шуховский университет идет в космос. ВУЗ победил в конкурсе Минобрнауки в рамках федерального проекта «Кадры для космоса» «Нацпроект Космос» и получил право запустить программу дополнительного профессионального образования «Инженерные технологии и системы для обеспечения безопасности космических полетов». Ее разработала кафедра теоретической и прикладной химии под руководством профессора Вячеслава Павленко. Руководит проектом ведущий научный сотрудник Наталья Черкашина. Цель программы – технологический суверенитет России и устранение кадрового дефицита в ракетно-космической отрасли. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Рис в пакетиках 8 штук, 79,90. Тачка садовая, грузоподъемность 90 килограммов, 2379 рублей.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
3: Сроки акции с 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
5: 520, 306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520, 306.
6: Весна пришла. Это порядок.
7: Растения не высаженные. Это не порядок.
8: Авто в Карастине номер 1. Аврова 1, 29, 33, 99.
9: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
10: Нужно, чтобы помнили.
11: Нужно, чтобы знали.
10: Нужно, чтобы верили.
11: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
10: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
9: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
12: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Они защищали Родину. Теперь им предстоит найти себя. Три ветерана СВО, три истории возвращения. Бои, ранения, потери и один вопрос. Куда идти дальше? Они умеют выживать под обстрелами. Но как быть, когда война для них закончилась? Главная битва теперь не с врагом, а с самим собой. Мир Белогорья при поддержке Института развития интернета представляет новый проект «Грант на успех». Честное реалити о тех, кто вернулся. О том, как ищут смыслы, ошибаются, срываются, теряют веру и встают снова. Что они выберут? Покой или новый старт? Найдут ли себя в жизни, которая больше не будет прежней? «Грант на успех». Скоро на «Мире Белогорья».
1: Смотрите в наших соцсетях.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 22 мая, в нашем регионе малооблачно, небольшой дождь, ветер восточный до 3 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 30 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Севастополь и Керчь.
1: Радио Z.
2: Я не успел стать ни отцом, ни мужем. Мне было 18 в том году. Мать родина сказала: ты мне нужен. И я ушел солдатом на войну. И я не дошел до Вены и Берлина.

все песни в том 41-м роковом году. Живите полной жизнью, наслаждайтесь всем тем, что было нам не суждено. Любите, радуйтесь, детей рожайте, я заплатил за все уже давно.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Владимир Путин вручил государственные награды военнослужащим, отличившимся на СВО. Среди них сержанты Николай Куменов и Евгений Рочев, которые впервые в истории современной России стали полными кавалерами Георгиевского креста. Президент добавил, что в стране с особым уважением относятся к участникам спецоперации, которые защищают национальные интересы и рубежи Отечества. В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг Кубы после прибытия авианосной ударной группы США в Карибское море. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что американская блокада острова имеет тяжелые гуманитарные последствия для простых жителей. По его словам, дальнейшая демонстрация силы может только ухудшить их положение. Песков также отметил, что Москва не одобряет насильственные методы давления Вашингтона на руководителей других государств. Так он ответил на вопрос об обвинениях, которые США выдвинули против бывшего главы Кубы Рауля Кастро. Россияне, у которых есть зарубежные счета или иностранные электронные кошельки, обязаны отчитаться о движении средств до 1 июня включительно. Об этом напомнили в Федеральной налоговой службе. Подать отчет нужно за 2025 год. Это касается граждан России, иностранцев с видом на жительство и лиц без гражданства, которые провели в стране более 183 дней. Удобнее всего направить документ через личный кабинет налогоплательщика. Там уже предзаполнены основные данные. Останется только внести суммы оборотов и остатков. Также можно подать отчет лично в налоговый орган через представителя по доверенности или заказным письмом. Отчитываться не нужно, если счет открыт в странах Евразийского экономического союза или государствах с автоматическим обменом финансовой информацией, но при условии, что обороты и остаток не превышают 600 тысяч рублей или эквивалента в валюте. Соцфонд начал пересмотр отказов в единых пособиях для многодетных семей, которые ранее не получали их из-за небольшого превышения дохода. Пособие назначат автоматически, если ранее вынесенный отказ окажется недействительным из-за новых правил. В России уровень бесплодия среди женщин репродуктивного возраста составляет 8 случаев на 1000 женщин. По сведениям Минздрава, в целом уровень бесплодия за последние 10 лет остается стабильным. При этом наблюдается рост доли лечения с использованием вспомогательных репродуктивных технологий. Это может говорить о том, что женщины все чаще обращаются за медицинской помощью в вопросах репродукции, а это будет способствовать улучшению ситуации с бесплодием в будущем. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте здоровы, берегите друг друга.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Совершите пробную поездку BLG X50+, в официальном дилерском центре BLG Ring и получите свои плюсы при покупке. BLG Ring в Белгороде. Улица Студенческая, 1Ш, корпус 1. Телефон 380525. 380525. Код города 4722. Предложение действует в момент рекламы. Не является картой.
4: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
5: Нужно, чтобы помнили.
6: Нужно, чтобы знали.
5: Нужно, чтобы верили.
6: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
5: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
4: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
7: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
8: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
8: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
8: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
8: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
8: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
9: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
10: Высоко над головой синеет небо, и волнуют душу песни соловьи. Пусть никто из нас в том 45-м не был и не видел те великие бои, но мы знаем, как от мала до велика не на жизнь, а на смерть встала вся страна. И несем мы снова алые гвоздики тем, кто стал сильнее, чем сама война. С

0: Спасибо деду за победу и троекратное ура. Пусть в его честь гремят салюты до утра. Ура, ура, ура. Не забыт никто, ничто здесь не забыто. Будут вечно живы в памяти людской. Над Берлином красный флаг в последней битве. Бей салют победы над родной Москвой. Пусть все дальше нас от грохота орудий вновь и вновь уносит времени река. Но героев наших всех...
1: Внимание, внимание! Ракетная опасность! Ракетная опасность! По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещении без окон со сплошными стенами. Не подходите к окнам. Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место. Ракетная опасность. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Укройтесь в помещении без окон со сплошными стенами. Не подходите к окнам. Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место. Ракетная опасность. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Укройтесь в помещении без окон со сплошными стенами. Не подходите к окнам. Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место.

осень. Для меня запчасти ищут, жалко будет, если спишут. Я ведь старый на износе, я Ми-8.

я вернулся. А в салоне наследили, пятна бурые застыли, шлангом смыли. Где-то в полночь я проснулся,

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 22 мая, в нашем регионе малооблачно, небольшой дождь, ветер восточный до 3 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 30 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

Внимание, внимание! Отбой ракетной опасности. Отбой ракетной опасности. Отбой ракетной опасности.

истек. Если закроешь уши, будешь ты слышать кожей. К Богу взывают души, ты их услышишь тоже. Родина.

Бога. На небесах нет страха, если смотреть без звука. Их синева упруга. Хочешь, смешай в мольберте.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Делегация из Кузбасса приехала в Белгородскую область изучить опыт прифронтового региона. Ее возглавил губернатор Кемеровской области Илья Середюк. Александр Шуваев поблагодарил Кузбасс за помощь минувшей зимой. Тогда регион направил бригады энергетиков и резервную генерацию для восстановления инфраструктуры после вражеских ударов. Цель нынешнего визита – перенять практический опыт, который Белгородчина получила как прифронтовой регион. С начала СВО в области системно усиливали безопасность белгородцев. Продолжим вести эту работу. Наша задача – действовать на опережение. Будем делиться опытом и наработками, отметил Шуваев. В селе Череново Ивнянского округа приведут в порядок дорогу на улице Верхней. Специалисты обновят дорожное полотно и тротуар. Обновление дорожной инфраструктуры поможет повысить безопасность движения, улучшить транспортную доступность населенных пунктов и сделать повседневную жизнь жителей Ивнянского округа комфортнее. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Кроме того, в Ивнянском округе по нацпроекту планируется обновить два участка региональных дорог. Это участок протяженностью 1 километров в селе Новоселовка 1 и участок протяженностью более 4 километров между Ивней и Песчаным. В Белгороде продолжается капремонт подземного перехода «Энергомаш». За месяц строители полностью выполнили демонтажные работы, почти завершили расшивку горизонтальных и вертикальных швов, а также приступили к гидроизоляции плит перекрытия. В ближайшее время начнется оштукатуривание колонн и стен. В ходе ремонта специалисты выполнят облицовку стен металлокомпозитом, выложат полы из плитки, заменят разрушенные плиты на восточном входе, установят навесы и подъемники для маломобильных граждан, смонтируют светодиодное освещение и звуковое сопровождение. Планируется привести в порядок и прилегающую территорию, рассказал мэр города Валентин Демидов. Работы будут завершены в августе. В третий день Щепкинского фестиваля в Белгороде показали спектакль с участием собаки. Архангельский театр драмы имени Ломоносова привез постановку «Загадочное ночное убийство собаки» по роману-бестселлеру Марка Хеддена. Главный герой – мальчик с синдромом Аспергера, который расследует убийство соседского лабрадора. Зрителю предстоит разгадать, где реальность, а где фантазия ребенка. Черного лабрадора изначально играла собака режиссера по кличке Рэй, но сейчас для роли приглашают разных животных, стараясь подобрать наиболее похожих внешне и по поведению. Напомним, «Мир Белогорья» – официальный информационный партнер Щепкинского фестиваля. Впереди еще немало ярких постановок. Следите за нашими публикациями. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Рис в пакетиках 8 штук 79,90. Тачка садовая, грузоподъемность 90 килограммов, 2379 рублей.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
2: Сроки акции с 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
4: 520 306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520 306.
5: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
7: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
6: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
5: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
8: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

есть любовь и нет любви. Уж я к ней и так, и этак, со словами и без слов обломал немало веток, наломал немало дров.

0: веток наломал немало дров. Наломал немало дров.
1: Радио Z. Командовать парадом будем мы.

0: Прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 23 мая, в нашем регионе облачно, пройдет дождь, возможно, с грозой. Ветер переменный, слабый, до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18 градусов тепла, днем на термометре плюс 25. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

я мог сказать в ответ? Вот билет на балет, на трамвай билета

святым. Я в это верю беззаветно.

0: мой родной, и тихо заплачу от счастья, когда ты вернешься домой.
1: Радио Z. Гордимся.

0: осталось выбора у нас. Придется вновь сражаться и биться с тьмой в который раз, чтобы в аду не оказаться.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.
1: Для меня это

0: Радио Z. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. В России могут отменить все февральские ужесточения по семейной ипотеке. С такой инициативой выступили в Госдуме. Там предложили не только вернуть прежние условия, но и сделать ставки еще более доступными. Для семей с двумя детьми 4%, с тремя 2%. А молодым многодетным родителям стоит выдавать беспроцентные ссуды. Авторы инициативы поясняют, что введенные ограничения серьезно ударили по рынку новостроек. Семьи с одним ребенком теперь вынуждены торопиться с оформлением кредита, пока ребенку не исполнилось 7 лет. Получить вторую льготную ипотеку на более просторное жилье уже невозможно. Кроме того, в Госдуме призвали снизить ключевую ставку до 10%. Это поможет сократить разрыв между рыночными и льготными условиями и не загонять людей в долговую яму. Центробанк рекомендовал банкам внимательнее проверять крупное внесение наличных. Такие меры объясняют риском отмывания доходов, полученных преступным путем. Банкам предложили ежедневно анализировать операции клиентов и обращать внимание на признаки подозрительных операций. Речь идет как о физических лицах, так и о компаниях и индивидуальных предпринимателях. При этом уточнили, что новые меры не должны коснуться физлиц, если у банка есть документально подтвержденная информация об их финансовом положении и репутации. Подростки могут работать с 14 лет с согласия родителей и органов опеки, но не более 7 часов в день. При этом работа не должна мешать учебе. Официальная трудовая деятельность у подростков наступает при достижении 16 лет. Дети младше 14 лет могут работать только в сфере культуры, спорта, кино и рекламы. Продолжительность рабочего времени для несовершеннолетних от 24 до 35 часов в неделю, в зависимости от возраста. Кроме того, законом запрещено привлечение лиц младше 18 лет к ночному труду и работе на вредных или опасных производствах. Как защитить персональные данные от утечек, рассказали в Госдуме. Следует использовать разные пароли для разных сервисов, включить двухфакторную аутентификацию, внимательно проверять адреса сайтов и не переходить по подозрительным ссылкам. Также важно осторожно относиться к публикации личной информации в открытом доступе, фотографии документов, билетов, данные о поездках, номерах телефонов или членах семьи. «Анна Каренина» и «Война и мир» вошли в сотню лучших романов в истории по версии издания «The Guardian». Произведения Льва Толстого заняли 6-е и 7-е места. В рейтинг также попали романы Федора Достоевского, Владимира Набокова, Василия Гроссмана и Михаила Булгакова. Среди них «Преступление и наказание», «Братья Карамазовы», «Лолита», «Жизнь и судьба», «Мастер и Маргарита». Первое место «The Guardian» отдала роману Джордж Эллиот «Миддлмарч». Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте удачливы!

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Мечтаете о новом автомобиле? Джили Манджаро. Стиль и мощь от 4 миллионов 315 тысяч рублей. Джили Сити Рей. Городской драйв от 2 миллионов 555 тысяч рублей. Нью Стар 001. Новый уровень комфорта от 3 миллионов 740 тысяч рублей. Три модели, три разные эмоции. Ждут вас в Джили Ринг Белград по адресу. Улица Студенческая, 1Ш. Телефон 33-33-99. 33-33-99. Код города 47-22. Цена автомобиля в комплектации флагман с учетом скидки по трейдам. Предложение действует на момент выхода рекламы. Не является офертой.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

зов о помощи не дай мне отвернуться.

0: поспешу. Надеюсь, Боже, жизнь ничья не оборвется. Опять летит, укрыться поспешу. Надеюсь, Боже, жизнь ничья не оборвется. Надеюсь, Боже.
1: Они защищали Родину. Теперь им предстоит найти себя. Три ветерана СВО, три истории возвращения. Бои, ранения, потери и один вопрос. Куда идти дальше? Они умеют выживать под обстрелами. Но как быть, когда война для них закончилась? Главная битва теперь не с врагом, а с самим собой. Мир Белогорья при поддержке Института развития интернета представляет новый проект «Грант на успех». Честное реалити о тех, кто вернулся. О том, как ищут смыслы, ошибаются, срываются, теряют веру и встают снова. Что они выберут? Покой или новый старт? Найдут ли себя в жизни, которая больше не будет прежней?
2: Грант на успех. Скоро на Мире Белогорья.
3: Смотрите в наших соцсетях.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 23 мая, в нашем регионе облачно, пройдет дождь, возможно, с грозой. Ветер переменный, слабый, до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18 градусов тепла, днем на термометре плюс 25. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Мы рассказываем истории о людях, чья преданность делу помогает изменить мир. Сегодня у нас в гостях руководитель волонтерской группы «Окопные свечи 31» Аня Гаечко. Аня, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Анечка, очень приятно.
1: И, конечно, не могу не спросить вас, почему Гаечко?
2: Потому что маленькая, потому что очень быстро двигалась, и дали мне этот позывной в лесу, когда я умудрялась перемещаться между несколькими площадками в достаточно ограниченное время, пролазить через абсолютно любые дебри.
1: Гаечко – это из мультика, да?
2: Да, Гаечко – это из мультика. У меня и шеврон соответствующий. Вот как-то так прижилось. Хотя первый позывной был батарейка, и как бы ребята не говорили, что смена позывных – это плохо, но зная уже теперь очень многих ребят из Вагнера, которые сменили позывной, как оказалось, два позывных тоже работают.
1: Скажите, а почему, что если сменишь позывной, это плохо?
2: В 23-м году очень многие ребята говорили, что, говорят, ой-ой-ой, говорят, вот примет плохая, смена позывного. Но, видимо, определенные события, они накладывают, да, какой-то аспект, и в том числе как-то так случилось. Ну вот, и у меня теперь есть два позывных, это два разных периода жизни по факту. Но люди, которые вот понимают, когда говорят там, говорят, о, говорят, мы поедем к Гаечке, к батарейке, да-да-да-да-да.
1: То есть, ну вот. Не считали ли вы, наоборот, это хорошей приметой? Вот знаете, как смена имени или смена фамилии, что когда ты меняешь имя, ты меняешь свою судьбу?
2: А у меня на самом деле при смене позывного у меня немного сменилась сфера деятельности. Пока я была батарейкой, это был больше лес. Но потом у нас ограниченность входа в лесную зону стала более ощутима. Я оказалась еще на другом проекте, который называется у нас «В броне 31» по бронированию металла. И там гаечка с гаечным ключом вообще очень влилось, поэтому у меня на брелке висит реально гаечка, запеченная в печи, и гаечный ключ.
1: Потрясающе. Давайте к волонтерской деятельности.
2: Да.
1: Сколько вы уже занимаетесь ею?
2: Я делю этот период, наверное, все-таки на два. Это пассивное волонтерство, когда в 2014 году у нас стали выезжать Донецкая, Луганская область, и в зону приграничья потянулись люди, которые понимали, что ничего хорошего это не несет. Что-то собрали на работе, передали какие-то вещи, передали какую-то бытовую технику. И вторая фаза – это зона активного волонтерства. Это 5 ноября 2022 года, когда, стоя в лесу в плюс 2, я привезла первые свои 15 окопных свечей. Мне казалось, это так много. Это целых 10 килограмм парафина. Эти свечи забрали мгновенно. Была создана группа, просто стоя в лесу.
1: А если рассматривать эти свечи как такое же количество согретых рук и сердец военнослужащих, воспринимая эту информацию по-другому, что вы чувствуете?
2: Я, когда создавала группу, стихийно прописала ее девиз. «Огонь в сердце рождает пламя свечи». У нас дружеские рукопожатия при передаче любой гуманитарной помощи. Это огромное количество тепла, которое сделано. Сделано руками детей, взрослых. Это безумное количество испытаний. И то, сколько тепла на самом деле вкладывается во все это, оно действительно согревает.
1: Скажите, а почему такой выбор, окопные свечи?
2: Предыстория очень интересная, потому что осенью 22 года я на тот момент уже состояла в группе Воронежа. Мои друзья искали парафин и нашли они его в Белгороде. Я, собственно, говорю, ну, ребят, можно я тоже там от вас чуть-чуть отщипну, я ваш заберу, вам передам. И, наверное, тот огонь в глазах, когда ребят, приехавшие за бревнами, такие говорят, свечи можно мы заберем, оно определило буквально в какие-то там минуты. То есть это решение было, несмотря на то, что спонтанным, оно было очень быстрым, что да, это надо. Можно сколько угодно смотреть кино, можно сколько угодно смотреть репортажи, но когда ты увидел огонек в глазах, когда люди забрали эти 15 свечей, я говорю, я по сей день их помню. И на аватарке у меня стоят эти первые свечи, хотя мы уже поменяли неоднократно форму укладки, сколько заливается, на какую высоту и прочее, но стоят именно эти свечи. Когда мне год назад написали, что вот у вас на аватарке стоят неправильные свечи, я говорю, вы не понимаете, с этого начала. Вот эта аватарка, это те первые 15 свечей, которые были залиты. Они мне чисто физически и душевно дороги.
1: Все идет вперед, все меняется. Чем сейчас свечи отличаются от тех самых первых?
2: Когда мы делали первые свечи, это была укладка картона круговую, это была тугая набивка. Мы использовали любой картон, который нам попадался. Заливали длинные фитили, мы заливали по краю самой же баночки. Мы заливали банки, на которых оставалась краска. Но в процессе тестирования, да, первый 300-500 свечей мы сделали вот так, как мы делали. А потом началась активная фаза тестирования. Мы их начали жечь в помещениях, в гаражах, дома. У меня свечи горели на балконе. Мы заливали их водой, чтобы показать, насколько это опасно, потому что несколько палаток больших армейских сгорело, потому что их ставили возле полога, да, то есть как бы любое дуновение ветра, а все-таки пламя у свечи, которое набито туго, первоначально может достигать до 40 сантиметров в высоту, то есть оно высокое и цепляет очень сильно. Это привело к тому, что сейчас укладка идет из однослойного картона, чтобы в нем было как можно меньше клея. Это фитиль, который не выходит за края банки. Залив начинается ниже на 1 сантиметр, чтобы при расплавлении парафина он не вытекал из банки. Идет обжиг банок, чтобы клей не оставался. Сравнивали виды парафина, плавили 3 свечи, 3 видов парафина. Какой сколько чадит, время горения. Потом мы пришли к свечам освещения. Был период, когда они очень требовались. Смотрели, какой фитиль сколько прогорает. Этих испытаний их немерено.
3: 2 года назад я брала интервью у волонтера из ГУП, Александр. И он делал свечи на тот момент с буквой В, выкладывал картон,
2: да.
3: И буква Z. И вот я рассказываю об этом сейчас, у меня мурашки идут по коже. И также моя коллега Екатерина, она снимала фильм о свече, о том, как она рождается и какой путь она проходит до того момента, как ее берет в руки военный и начинает ее поджигать и согреваться ее теплом. Это настолько трудоемкий процесс, сделанный с теплом, что я хочу выразить вам огромную благодарность за каждое согретое сердечко и каждые согретые руки наших парней.
2: Спасибо, Анечка.
3: А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях руководитель волонтерской группы «Окопные свечи-31» Аня Гаечка. А продолжение беседы слушайте в следующем выпуске. В студии была Анна Счастливая. До свидания, до новых встреч.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100.9 и «Радио Z» на частоте 92.2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Делегация из Кузбасса приехала в Белгородскую область изучить опыт прифронтового региона. Ее возглавил губернатор Кемеровской области Илья Середюк. Александр Шуваев поблагодарил Кузбасс за помощь минувшей зимой. Тогда регион направил бригады энергетиков и резервную генерацию для восстановления инфраструктуры после вражеских ударов. Цель нынешнего визита – перенять практический опыт, который Белгородчина получила как прифронтовой регион. С начала СВО в области системно усиливали безопасность белгородцев. Продолжим вести эту работу. Наша задача – действовать на опережение. Будем делиться опытом и наработками, отметил Шуваев. В селе Череново Ивнянского округа приведут в порядок дорогу на улице Верхней. Специалисты обновят дорожное полотно и тротуар. Обновление дорожной инфраструктуры поможет повысить безопасность движения, улучшить транспортную доступность населенных пунктов и сделать повседневную жизнь жителей Ивнянского округа комфортнее. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Кроме того, в Ивнянском округе по нацпроекту планируется обновить два участка региональных дорог. Это участок протяженностью 1 километров в селе Новоселовка 1 и участок протяженностью более 4 километров между Ивней и Песчаным. В Белгороде продолжается капремонт подземного перехода «Энергомаш». За месяц строители полностью выполнили демонтажные работы, почти завершили расшивку горизонтальных и вертикальных швов, а также приступили к гидроизоляции плит перекрытия. В ближайшее время начнется оштукатуривание колонн и стен. В ходе ремонта специалисты выполнят облицовку стен металлокомпозитом, выложат полы из плитки, заменят разрушенные плиты на восточном входе, установят навесы и подъемники для маломобильных граждан, смонтируют светодиодное освещение и звуковое сопровождение. Планируется привести в порядок и прилегающую территорию, рассказал мэр города Валентин Демидов. Работы будут завершены в августе. В третий день Щепкинского фестиваля в Белгороде показали спектакль с участием собаки. Архангельский театр драмы имени Ломоносова привез постановку «Загадочное ночное убийство собаки» по роману-бестселлеру Марка Хэддена. Главный герой – мальчик с синдромом Аспергера, который расследует убийство соседского лабрадора. Зрителю предстоит разгадать, где реальность, а где фантазия ребенка. Черного лабрадора изначально играла собака режиссера по кличке Рэй, но сейчас для роли приглашают разных животных, стараясь подобрать наиболее похожих внешне и по поведению. Напомним, «Мир Белогорья» – официальный информационный партнер Щепкинского фестиваля. Впереди еще немало ярких постановок. Следите за нашими публикациями. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.
2: Кто сказал, что надо бросить песни на войне?
3: Пусть любое сердце просит музыки вдвойне.
0: Песня на войне.
4: Добрый день, дорогие друзья. Это проект «Песня на войне». Меня зовут Андрей Бороздин. Как говорится, ни дня без даты. Дату 30 октября принято считать днем основания российского военно-морского флота. Согласно приказу главнокомандующего ВМФ России, эта дата, начиная с 1996 года, отмечается и как профессиональный праздник – День моряка-надводника.
5: Здравствуйте, дорогие слушатели «Песни на войне». 30 октября отмечают день основания российского военно-морского флота. В 1696 году Боярская дума по настоянию Петра I утвердила указ о создании регулярного флота. Поздравляю от всей души наших славных и мужественных моряков. Предлагаю вам послушать песню «С днем военно-морского флота». Исполняет ВИА «Российский оплот», музыка Николай Каблуков, слова Виталий Бояр.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Меня зовут Елена Пава, и я автор стихов к песне, которую вы услышите. Меня спрашивают: вы женщина, но почему пишете от мужского лица? Думаю, это от того, что во мне сильна генная память. Ведь три поколения в нашем роду воевали. Мне хотелось передать решимость мужчины, который обладает внутренним патриотизмом. А певец и композитор Сергей Сидель расставил правильные акценты. Песня уже набирает много откликов, и мы рады, что она прозвучит в проекте «Песня на войне». Слова Елены Павы поет Сергей Сидель. Хотел бы ты остаться пацифистом?
1: Хотелось бы остаться пацифистом и жить, как прежде, в розовых очках. Но вот весь мир назвал тебя расистом и пригрозил оставить в дураках. Ты жил спокойно, гречу мирно сеял, не задирался.

0: песня на войне.
1: И снова новинка. Берест в мелодичной песне предлагает немного поразмышлять о жизни, о войне и о победе. Немного пофилософствовать. Очень трогательно. «За матушку» называется это произведение.

0: войны.
1: Рифма на броне.
2: Был век бурный, дивный век, громкий, величавый. Был огромный человек, расточитель славы. То был век богатырей, но смешались шашки и полезли из щелей мошки да букашки. Всякий маменькин сынок, всякий обдирала, модных бредней дурачок, корчит либерала. Деспотизма супостат, равенство оратор, вздулся слеп и бородат, гордый регистратор. Том и Пьер и Рабо он на память знает, и как ярый Мирабо вольность прославляет. А глядишь, наш Мирабо, старого Гаврила, за измятое жабо хлещет в уз да в рыло. А глядишь, наш Лафайет, Брут или Фабриций, мужиков под пресс кладет вместе с свекловицей. Фраз журнальных лексикон, прапорщик в отставке. Для него Наполеон вроде бородавки. Для него славнее бой карбонаров бледных, чем когда наш шар земной от громов победных колыхался и дрожал, и народ смятенье ниц упавший ожидал мира разрушения. Что ж, быть может, наш герой утомил свой гений и заботой боевой, и огнем сражений? Нет, он в битвах не бывал, шаркал по гостиным и по плацу выступал шагом журавлиным. Что ж, быть может, он богат счастьем семьянина, за меня блистанье лад, тогой гражданина? Нет, нахально подбочась, он по дачам рыщет и в театрах, развалясь, все шипит да свищет. Что ж, быть может, старины он бежал приманок, звезды, ленты и чины презрел с позаранок? Нет, мудрец не разрывал с честолюбием дружбы, и теперь бы крестик взял, только чтоб без службы. Вот гостиная в лучах, свечи да конкеты, на столе и на софах кипами газеты, и превыспренный конгресс двух графинь оглохших и двух жалких баронесс чопорных и тощих. Все исчадие греха, страстная новинкой, заговорщица блоха с мухой-якобинкой. И в очках сухой паук, длинный лазарони, и в очках плюгавый жук, разноситель вонь.

0: И жужжит он полн грозой, царство низвергая, а России, боже мой, таска, да какая! И весь размежеван свет без войны и драки, и России уже нет, и в Москве поляки! Но назло врагам она все живет и дышит, и могуча, и грозна, и здоровьем пышет. Насекомых болтовни внятием не тешит, да и место, где они, даже не почешет. А когда во время сна молель таракашка заползет ей в нос, она чихнет, и вон букашка. Денис Давыдов, «Партизан» 1812 года. Современная песня.
1: Рифма на броне.
2: Обратимся к классике. Ведь многое из того, что когда-то было новинками, уже прочно вошло в нашу жизнь. Как, например, песня «О душе бойца» от группы 7Б.
3: Привет всем! Я Иван Демьян, группа 7Б. Слушайте наши песни в проекте «Песни на войне». «Душа бойца» посвящается.

0: Песня на войне.
1: Завершим бодро и позитивно в компании группы «Куба». СССР, ДНР, ЛНР. Вот такое вот путешествие из прошлого. «Быть добру» — это была программа «Песня на войне». С вами был Андрей Бороздин.

0: братья.
1: Мы рожденные в СССР, город Донецк, ДНР.
2: Кто сказал, что надо бросить песни на войне?
3: Пусть любое сердце просит музыки вдвойне.
4: Песня на войне.
2: Кто сказал, что надо бросить песни на войне?
3: Пусть любое сердце просит музыки вдвойне.
4: Песня на войне.
5: Добрый день, дорогие друзья. Это проект «Песня на войне». Меня зовут Андрей Бороздин. Даже у самых закоренелых оптимистов когда-никогда, но возникают меланхоличные периоды. И это нормально, поскольку является своеобразной психологической защитой. Пугаться этого нет никакой причины. О печали мы сегодня начнем классическим.

Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Кирилл Потылицын. Я композитор, аранжировщик и музыкант. Прифронтовые города. Песня на стихи поэта Владимира Пересторонина. Песня написана о самоотверженных и героических жителях Донецкой и Луганской областей. О том, какими опасностями отмечен путь в родную гавань русских людей. О вере в победу и правильность выбранного пути. Прифронтовые города. Специально для программы «Песня на войне»...

0: Песня на войне.
1: Об ожидании можно спеть по-разному. Можно с грустью, можно с тоской или, например, с оптимизмом, как это делает Юта. Слушая ее, понимаешь, она дождется. Непременно дождется.

Привет, друзья! Я вокалист московской рок-группы «Зверобой» Александр Носков. И сегодня я хочу вам представить песню группы «Зверобой» «Безымянный солдат». Эта песня написана на основе стихотворения Елены Заславской «Колыбельные для солдата». Наш бас-гитарист Дмитрий Сосов взял это стихотворение, немножко переработал, дописал куплетов, и получилась песня. Песня получилась довольно ритмичной при всей трагичности и драматичности своего содержания. Но хочу вам сказать, что это, в принципе, присуще многим русским народным песням. Слушайте песню «Безымянный солдат» группы «Зверобой».

0: рифма на броне.
1: Белое платье, разрезав на полосы, стала плести она сеть. Белая степь, побелевшие волосы, кружит над суженым смерть. Целит в него, прямо в сердце горячее, хладный наводит прицел. Надобно сделать ту ведьму незрячую, чтобы остался он цел. Платье, в котором венчались вчера еще, станет защитой ему, чтобы любимый прошел сквозь пожарище, чтобы осилил он тьму. В стылом окопе, как в Божьей обители, силой любовной храним, чтобы он выстоял, стал победителем, чтобы вернулся живым. Александр Кирдан.
0: Рифма на броне.
2: Далее в программе Сергей Нехаенко, наш добрый друг. Мало кто знает, но 23 февраля 2022 года, за день до начала СВО, Сергей вступил добровольцем в армию Луганской Народной Республики и имеет за плечами самый что ни на есть боевой опыт. Сегодня в эфире его песня «Память».

сокровищ. Для меня всех дороже одно лишь. То, что небо прошу мне оставить, оно называется память. Что цветами к подножью легла обелиска, что ко мне перешла с молоком материнским, что дождями весенними землю питала, что землей обожженной над миром взлетала.

0: Мы есть этой памяти малые крохи, чьей-то первой любви и последнего вздоха. Счастье общее на всех, нерушимой твердыни, и во веки веков так и присно, и ныне.
1: Привет, это Радмила Моро. Слушайте мою песню «Сантиметр» в программе «Песня на войне».

песни, которые слушают на войне, далеко не все о войне. Напротив, зачастую от них устают и хочется вернуться к чему-то дорогому, очень близкому. Вспомнить о доме, о друзьях и родных, оставшихся там, далеко, в другой жизни. Вспомнить, чтобы скорее вернуться. «Быть добру» — это была программа «Песня на войне». С вами был Андрей Бороздин.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. В России могут отменить все февральские ужесточения по семейной ипотеке. С такой инициативой выступили в Госдуме. Там предложили не только вернуть прежние условия, но и сделать ставки еще более доступными. Для семей с двумя детьми 4%, с тремя 2%. А молодым многодетным родителям стоит выдавать беспроцентные ссуды. Авторы инициативы поясняют, что введенные ограничения серьезно ударили по рынку новостроек. Семьи с одним ребенком теперь вынуждены торопиться с оформлением кредита, пока ребенку не исполнилось 7 лет. Получить вторую льготную ипотеку на более просторное жилье уже невозможно. Кроме того, в Госдуме призвали снизить ключевую ставку до 10%. Это поможет сократить разрыв между рыночными и льготными условиями и не загонять людей в долговую яму. Центробанк рекомендовал банкам внимательнее проверять крупное внесение наличных. Такие меры объясняют риском отмывания доходов, полученных преступным путем. Банкам предложили ежедневно анализировать операции клиентов и обращать внимание на признаки подозрительных операций. Речь идет как о физических лицах, так и о компаниях и индивидуальных предпринимателях. При этом уточнили, что новые меры не должны коснуться физлиц, если у банка есть документально подтвержденная информация об их финансовом положении и репутации. Подростки могут работать с 14 лет с согласия родителей и органов опеки, но не более 7 часов в день. При этом работа не должна мешать учебе. Официальная трудовая деятельность у подростков наступает при достижении 16 лет. Дети младше 14 лет могут работать только в сфере культуры, спорта, кино и рекламы. Продолжительность рабочего времени для несовершеннолетних от 24 до 35 часов в неделю, в зависимости от возраста. Кроме того, законом запрещено привлечение лиц младше 18 лет к ночному труду и работе на вредных или опасных производствах. Как защитить персональные данные от утечек, рассказали в Госдуме. Следует использовать разные пароли для разных сервисов, включить двухфакторную аутентификацию, внимательно проверять адреса сайтов и не переходить по подозрительным ссылкам. Также важно осторожно относиться к публикации личной информации в открытом доступе. Фотографии документов, билетов, данные о поездках, номерах телефонов или членах семьи. «Анна Каренина» и «Война и мир» вошли в сотню лучших романов в истории по версии издания «The Guardian». Произведения Льва Толстого заняли 6 и 7 места. В рейтинг также попали романы Федора Достоевского, Владимира Набокова, Василия Гроссмана и Михаила Булгакова. Среди них «Преступление и наказание», «Братья Карамазовы», «Лолита», «Жизнь и судьба», «Мастер и Маргарита». Первое место «The Guardian» отдала роману Джордж Эллиот «Миддлмарч». Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте удачливы!

боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь

0: Реклама. Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем доброцене.
2: Рис в пакетиках 8 штук, 79,90. Тачка садовая, грузоподъемность 90 килограммов, 2379 рублей.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
2: Сроки акции с 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
4: 520, 306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
5: Наша скидка. Не накидка. В оптовке растений номер 1. Доступные цены и сезонные скидки ждут вас. Таврова 1, Березовая 2А, 29-33-99.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+. И собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Совершите пробную поездку. BLG X50+, в официальном дилерском центре BLG Ring и получите свои плюсы при покупке. BLG Ring в Белгороде. Улица Студенческая, 1Ш, корпус 1. Телефон 380525. 380525. Код города 4722. Предложение действует в момент рекламы. Не является картой.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
7: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
11: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
11: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
11: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
11: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
11: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
12: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.

были, потому что мы были вместе. Люди разных национальностей и вероисповеданий одной большой родины. Этот якут получил орден мужества за участие в ликвидации базы боевиков. Чеченский полицейский получил медаль за отвагу, за операцию по задержанию террористов. Русский ОМОНовец орден мужества за то, что остановил террориста-смертника. Они так же, как наши отцы и деды, плечом к плечу стоят на защите нашей родины от насилия. Победили фашизм, победим и терроризм.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 23 мая, в нашем регионе облачно, пройдет дождь, возможно, с грозой. Ветер переменный, слабый, до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18 градусов тепла, днем на термометре плюс 25. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

сон, Ланфрен, Ланфрен. Сорвем с тяжелой ветки, как сладок он, Ланфрен, Ланфра. Такие сны так редки, Ланфрен, Ланфра, Лантатита. Но слаще сна,

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Он воевал. Он видел смерть. Не струсил и не предал. Ему смотреть не стыдно в небо. Отчизна родина своей. Глаза детей и матерей. Он умирал, причем не раз. Но выживал каким-то чудом. Не спрашивай, кто он, откуда. Он сын своих родных полей. Отчизны, родины моей.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярском, Борисовском, Рапстянском и Волоковском округах. Бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Важно когда, особенно где, главное с кем ты. Холодной зимой.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. 139 беспилотников атаковали Белгородскую область 22 мая. Ранены 3 мирных жителя. Сводкой обстрелов и атак дронов поделился оперштаб области. Белгородчина снова в пятерке лучших по доступности и качеству условий для спорта. О достижениях говорили на заседании коллегии профильного министерства. Несмотря на сложную обстановку, спортивная жизнь в области развивается. Работают 56 физкультурно-оздоровительных комплексов, 12 ледовых арен, 18 бассейнов. Доля тех, кто регулярно занимается спортом, более 66%. Задача к 2030 году – увеличить этот показатель до 70%. Отдельно акцент на развитие детско-юношеского и адаптивного направлений. Перспектива развития спорта для участников СВО. В Академии плавания реализуется проект «Плавание для всех». В Яковлевском округе развивают семейные спортклубы. В планах на этот год – открытие фиджитал-центров в Губкине и Старом Осколе, строительство бассейна в Губкине, фоков в Олимпии и в Таврово, реконструкция спортшколы номер 3 в Белгороде. Продолжат восстанавливать и поврежденные объекты. Около 45 тысяч школьников региона участвуют в профориентационных мероприятиях. Поддержку соискателям, работодателям и молодежи по нацпроекту «Кадры» оказывают кадровые центры «Работа России» и обучающие организации. В Белгородской области работают 22 кадровых центра. В 2025-м достигнут уровень трудоустройства 92,7%. Трудоустроено более 24 тысяч несовершеннолетних. С начала 2026-го, благодаря службе занятости, работу получили 1876 человек. В апреле состоялся региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей», где было представлено свыше 4000 вакансий. Для тех, кто хочет сменить профессию, действует программа бесплатного переобучения. В перечне 213 самых востребованных профессий. 27 из них зарезервированы для участников СВО. На портале «Работа России» доступно порядка 60 образовательных программ. Чтобы помочь молодым, в регионе разрабатывается программа индивидуального карьерного сопровождения. Цель – создание понятного маршрута для школьников старших классов и студентов колледжей или вузов, начиная с профориентации и заканчивая трудоустройством. В базе Центра занятости региона порядка 16 тысяч вакансий, и рабочие профессии наиболее востребованы. На участке улицы Некрасова от Студенческой до Шершнева в Белгороде будет прекращено движение транспорта. Это связано с необходимым ремонтом тепломагистрали. Ограничение будет действовать с 9 утра 25 мая до 20 часов 30 сентября. Возможные маршруты объезда – улица Студенческая, улица Садовая, улица Шершнева, улица Шершнева, проспект Богдана Хмельницкого, улица Гагарина. Планируйте маршрут заранее. В Белгороде с 27 мая изменят маршруты 8 автобусов. Причина – ремонт и перекрытие улицы Белгородской Сирени. Изменения затронут рейсы 30, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 147. Подробнее на сайте transport-31.ru. Справочную информацию по изменениям в расписании и схемам движения общественного транспорта можно получить в отделе организации перевозок по телефону 23 29 34. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Удачных дорог и приятных встреч!

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Рис в пакетиках 8 штук, 79,90. Тачка садовая, грузоподъемность 90 килограммов, 2379 рублей.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
3: Сроки акции с 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
5: Весна пришла, это порядок.
6: Растения не высаженные, это не порядок.
7: Автовка растений номер 1, Аврова 1, 29,33,99.
8: Если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно.
9: Нужно, чтобы помнили.
10: Нужно, чтобы знали.
9: Нужно, чтобы верили.
10: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
9: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
8: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
11: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 23 мая, в нашем регионе облачно, пройдет дождь, возможно, с грозой. Ветер переменный, слабый, до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18 градусов тепла, днем на термометре плюс 25. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Мы рассказываем истории о людях, чья преданность делу помогает изменить мир. Сегодня у нас в гостях руководитель волонтерской группы «Окопные свечи 31» Аня Гаечко. Аня, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Анечка, очень приятно.
1: И, конечно, не могу не спросить вас, почему Гаечко?
2: Потому что маленькая, потому что очень быстро двигалась, и дали мне этот позывной в лесу, когда я умудрялась перемещаться между несколькими площадками в достаточно ограниченное время, пролазя через абсолютно любые дебри.
1: Гаечко — это из мультика, да?
2: Да, Гаечко — это из мультика, у меня и шеврон соответствующий. Вот как-то так прижилось. Хотя первый позывной был «Батарейка», и как бы ребята не говорили, что смена позывных – это плохо, но зная уже теперь очень многих ребят из «Вагнера», которые сменили позывной, как оказалось, два позывных тоже работают.
1: Скажите, а почему, что если сменишь позывной, это плохо?
2: В 23-м году очень многие ребята говорили, что говорят, ой-ой-ой, говорят, вот примет плохая – смена позывного. Но, видимо, определенные события, они накладывают, да, какой-то аспект, и в том числе как-то так случилось. Ну вот, и у меня теперь есть два позывных-то, два разных периода жизни по факту. Но люди, которые вот понимают, когда говорят там, говорят, о, говорят, мы поедем к Гаечке, к батарейке, да-да-да-да-да.
1: То есть, ну вот. То не считали ли вы, наоборот, это хорошей приметой? Вот знаете, как смена имени или смена фамилии, что когда ты меняешь имя, ты меняешь свою судьбу?
2: А у меня на самом деле при смене позывного у меня немного сменилась сфера деятельности. Пока я была батарейкой, это был больше лес. Но потом у нас ограниченность входа в лесную зону стала более ощутима. Я оказалась еще на другом проекте, который называется у нас «В броне 31» по бронированию металла. И там гаечка с гаечным ключом вообще очень влилось, поэтому у меня на брелке висит реально гаечка, запеченная в печи, и гаечный ключ.
1: Потрясающе. Давайте к волонтерской деятельности.
2: Да.
1: Сколько вы уже занимаетесь ею?
2: Я делю этот период, наверное, все-таки на два. Это пассивное волонтерство, когда в 2014 году у нас стали выезжать Донецкая, Луганская область, и в зону приграничья потянулись люди, которые понимали, что ничего хорошего это не несет. Что-то собрали на работе, передали какие-то вещи, передали какую-то бытовую технику. И вторая фаза – это зона активного волонтерства. Это 5 ноября 2022 года, когда, стоя в лесу в плюс 2, я привезла первые свои 15 окопных свечей. Мне казалось, это так много. Это целых 10 килограмм парафина. Эти свечи забрали мгновенно. Была создана группа, просто стоя в лесу.
1: А если рассматривать эти свечи как такое же количество согретых рук и сердец военнослужащих, воспринимая эту информацию по-другому, что вы чувствуете?
2: Я, когда создавала группу, стихийно прописала ее девиз. «Огонь в сердце рождает пламя свечи». У нас дружеские рукопожатия при передаче любой гуманитарной помощи. Это огромное количество тепла, которое сделано. Сделано руками детей, взрослых. Это безумное количество испытаний. И то, сколько тепла на самом деле вкладывается во все это, оно действительно согревает.
1: Скажите, а почему такой выбор? Окопные свечи?
2: Предыстория очень интересно, потому что осенью 22 года я на тот момент уже состояла в группе Воронежа. Мои друзья искали парафин и нашли они его в Белгороде. Я, собственно, говорю, ну, ребят, можно я тоже там от вас чуть-чуть отщипну, я ваш заберу, вам передам. И, наверное, тот огонь в глазах, когда ребят, приехавшие за бревнами, такие говорят, свечи можно мы заберем, оно определило буквально в какие-то там минуты. То есть это решение было, несмотря на то, что спонтанным, оно было очень быстрым, что да, это надо. Можно сколько угодно смотреть кино, можно сколько угодно смотреть репортажи, но когда ты увидел огонек в глазах, когда люди забрали эти 15 свечей, я говорю, я по сей день их помню. И на аватарке у меня стоят эти первые свечи, хотя мы уже поменяли неоднократно форму укладки, сколько заливается, на какую высоту и прочее, но стоят именно эти свечи. Когда мне год назад написали, что вот у вас на аватарке стоят неправильные свечи, я говорю, вы не понимаете, с этого начала. Вот эта аватарка, это те первые 15 свечей, которые были залиты. Они мне чисто физически и душевно дороги.
1: Все идет вперед, все меняется. Чем сейчас свечи отличаются от тех самых первых?
2: Когда мы делали первые свечи, это была укладка картона круговую, это была тугая набивка. Мы использовали любой картон, который нам попадался. Заливали длинные фитили, мы заливали по краю самой же баночки. Мы заливали банки, на которых оставалась краска. Но в процессе тестирования, да, первые 300-500 свечей мы сделали вот так, как мы делали. А потом началась активная фаза тестирования. Мы их начали жечь в помещениях, в гаражах, дома. У меня свечи горели на балконе. Мы заливали их водой, чтобы показать, насколько это опасно, потому что несколько палаток больших армейских сгорело, потому что их ставили возле полога, да, то есть как бы любое дуновение ветра, а все-таки пламя у свечи, которое набито туго, первоначально может достигать до 40 сантиметров в высоту, то есть оно высокое и цепляет очень сильно. Это привело к тому, что сейчас укладка идет из однослойного картона, чтобы в нем было как можно меньше клея. Это фитиль, который не выходит за края банки. Залив начинается ниже на 1 сантиметр, чтобы при расплавлении парафина он не вытекал из банки. Идет обжиг банок, чтобы клей не оставался. Сравнивали виды парафина, плавили 3 свечи, 3 видов парафина. Какое сколько чадит, время горения. Потом мы пришли к свечам освещения. Был период, когда они очень требовались. Смотрели, какой фитиль сколько прогорает. Этих испытаний их немерено.
3: 2 года назад я брала интервью у волонтера из Губкина, Александр. И он делал свечи на тот момент с буквой «В», выкладывал картон,
2: да.
3: И буква «З». И вот я рассказываю об этом сейчас, у меня мурашки идут по коже. И также моя коллега Екатерина, она снимала фильм о свече, о том, как она рождается и какой путь она проходит до того момента, как ее берет в руки военный и начинает ее поджигать и согреваться ее теплом. Это настолько трудоемкий процесс, сделанный с теплом, что я хочу выразить вам огромную благодарность за каждое согретое сердечко и каждое согретое руки наших парней.
2: Спасибо, Анечка.
3: А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях руководитель волонтерской группы «Окопные свечи 31» Аня Гаечка. А продолжение беседы слушайте в следующем выпуске. В студии была Анна Счастливая. До свидания, до новых встреч.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Владимир Путин вручил государственные награды военнослужащим, отличившимся на СВО. Среди них сержанты Николай Куменов и Евгений Рочев, которые впервые в истории современной России стали полными кавалерами Георгиевского креста. Президент добавил, что в стране с особым уважением относятся к участникам спецоперации, которые защищают национальные интересы и рубежи Отечества. В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг Кубы после прибытия авианосной ударной группы США в Карибское море. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что американская блокада острова имеет тяжелые гуманитарные последствия для простых жителей. По его словам, дальнейшая демонстрация силы может только ухудшить их положение. Песков также отметил, что Москва не одобряет насильственные методы давления Вашингтона на руководителей других государств. Так он ответил на вопрос об обвинениях, которые США выдвинули против бывшего главы Кубы Рауля Кастро. Россияне, у которых есть зарубежные счета или иностранные электронные кошельки, обязаны отчитаться о движении средств до 1 июня включительно. Об этом напомнили в Федеральной налоговой службе. Подать отчет нужно за 2025 год. Это касается граждан России, иностранцев с видом на жительство и лиц без гражданства, которые провели в стране более 183 дней. Удобнее всего направить документ через личный кабинет налогоплательщика. Там уже предзаполнены основные данные. Останется только внести суммы оборотов и остатков. Также можно подать отчет лично в налоговый орган через представителя по доверенности или заказным письмом. Отчитываться не нужно, если счет открыт в странах Евразийского экономического союза или государствах с автоматическим обменом финансовой информацией, но при условии, что обороты и остаток не превышают 600 тысяч рублей или эквивалента в валюте. Соцфонд начал пересмотр отказов в единых пособиях для многодетных семей, которые ранее не получали их из-за небольшого превышения дохода. Пособие назначат автоматически, если ранее вынесенный отказ окажется недействительным из-за новых правил. В России уровень бесплодия среди женщин репродуктивного возраста составляет 8 случаев на 1000 женщин. По сведениям Минздрава, в целом уровень бесплодия за последние 10 лет остается стабильным. При этом наблюдается рост доли лечения с использованием вспомогательных репродуктивных технологий. Это может говорить о том, что женщины все чаще обращаются за медицинской помощью в вопросах репродукции, а это будет способствовать улучшению ситуации с бесплодием в будущем. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте здоровы, берегите друг друга.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
4: Мечтаете о новом автомобиле? Джили Манджаро. Стиль и мощь от 4 миллионов 315 тысяч рублей. Джили Ситирей. Городской драйв от 2 миллионов 555 тысяч рублей. Нью Стар 001. Новый уровень комфорта от 3 миллионов 740 тысяч рублей. Три модели, три разные эмоции. Ждут вас в Джили Ринг Белгород по адресу: улица Студент 1 ша. Телефон 33-33-99. 33-33-99. Код города 47-22. Цена автомобилей в комплектации «Флагман» с учетом скидки по трейдам. Предложение действует на момент выхода рекламы. Не является офертой.
5: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
7: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
6: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
5: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
8: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
9: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
5: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
9: Как защитить себя и близких?
5: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
9: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
5: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
9: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
5: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
9: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
10: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: проливали деды кровь. Не просто от мысли, не просто от снов. Не просто идти между адом и раем. Мы русские люди, своих не бросаем.
1: Не зря испытания брошены нам. Не просто читать строки близких имам. Не просто молчать, когда кроют на слайм. Мы русские люди,

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 23 мая, в нашем регионе облачно, пройдет дождь, возможно, с грозой. Ветер переменный, слабый, до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18 градусов тепла, днем на термометре плюс 25. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: не было больше войны.
1: Радио Z.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. 139 беспилотников атаковали Белгородскую область 22 мая. Ранены 3 мирных жителя. Сводкой обстрелов и атак дронов поделился оперштаб области. Белгородчина снова в пятерке лучших по доступности и качеству условий для спорта. О достижениях говорили на заседании коллегии профильного министерства. Несмотря на сложную обстановку, спортивная жизнь в области развивается. Работают 56 физкультурно-оздоровительных комплексов, 12 ледовых арен, 18 бассейнов. Доля тех, кто регулярно занимается спортом, более 66%. Задача к 2030 году – увеличить этот показатель до 70%. Отдельная акцент на развитие детско-юношеского и адаптивного направлений, перспектива развития спорта для участников СВО. В Академии плавания реализуется проект «Плавание для всех». В Яковлевском округе развивают семейные спортклубы. В планах на этот год – открытие фиджитал-центров в Губкине и Старом Осколе, строительство бассейна в Губкине, фоков в Олимпии и в Таврово, реконструкция спортшколы номер 3 в Белгороде. Продолжат восстанавливать и поврежденные объекты. Около 45 тысяч школьников региона участвуют в профориентационных мероприятиях. Поддержку соискателям, работодателям и молодежи по нацпроекту «Кадры» оказывают кадровые центры «Работа России» и обучающие организации. В Белгородской области работают 22 кадровых центра. В 2025-м достигнут уровень трудоустройства 92,7%. Трудоустроено более 24 тысяч несовершеннолетних. С начала 2026-го, благодаря службе занятости, работу получили 1876 человек. В апреле состоялся региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей», где было представлено свыше 4 тысяч вакансий. Для тех, кто хочет сменить профессию, действует программа бесплатного переобучения. В перечне 213 самых востребованных профессий. 27 из них зарезервированы для участников СВО. На портале «Работа России» доступно порядка 60 образовательных программ. Чтобы помочь молодым, в регионе разрабатывается программа индивидуального карьерного сопровождения. Цель – создание понятного маршрута для школьников старших классов и студентов колледжей или вузов, начиная с профориентации и заканчивая трудоустройством. В базе Центра занятости региона порядка 16 тысяч вакансий, и рабочие профессии наиболее востребованы. На участке улицы Некрасова от Студенческой до Шершнева в Белгороде будет прекращено движение транспорта. Это связано с необходимым ремонтом тепломагистрали. Ограничение будет действовать с 9 утра 25 мая до 20 часов 30 сентября. Возможные маршруты объезда – улица Студенческая, улица Садовая, улица Шершнева, улица Шершнева, проспект Богдана Хмельницкого, улица Гагарина. Планируйте маршрут заранее. В Белгороде с 27 мая изменят маршруты 8 автобусов. Причина – ремонт и перекрытие улицы Белгородской Сирени. Изменения затронут рейсы 30, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 147. Подробнее на сайте transport-31.ru. Справочную информацию по изменениям в расписании и схемам движения общественного транспорта можно получить в отделе организации перевозок по телефону 23 29 34. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Удачных дорог и приятных встреч!

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Они защищали Родину. Теперь им предстоит найти себя. Три ветерана СВО, три истории возвращения. Бои, ранения, потери и один вопрос. Куда идти дальше? Они умеют выживать под обстрелами. Но как быть, когда война для них закончилась? Главная битва теперь не с врагом, а с самим собой. Мир Белогорья при поддержке Института развития интернета представляет новый проект «Грант на успех». Честное реалити о тех, кто вернулся. О том, как ищут смыслы, ошибаются, срываются, теряют веру и встают снова. Что они выберут? Покой или новый старт? Найдут ли себя в жизни, которая больше не будет прежней? «Грант на успех». Скоро на «Мире Белогорья».
1: Смотрите в наших соцсетях.

0: Радио З. Командовать парадом будем мы.
1: Я обязательно вернусь.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь зимой.

0: клянусь.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, завтра, 23 мая, в нашем регионе облачно, пройдет дождь, возможно, с грозой. Ветер переменный, слабый, до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18 градусов тепла, днем на термометре плюс 25. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Игорь Чернухин, 4 года. 4 года гуси плакали, узрев однажды с вершины дома, пылавшие как факелы, дымы багровые войны. 4 года гуси видели внизу, на поле, нижневье, а танки, мертвые как идолы, пришельцев трупы, воронье. 4 года скрежет стали, до облаков сплошной пожар, а гуси все же прилетали, как и в нашествие татар.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Совершите пробную поездку BLG X50+, в официальном дилерском центре BLG Ring, и получите свои плюсы при покупке. BLG Ring в Белгороде. Улица Студенческая, 1Ш, корпус 1. Телефон 380525. 380525. Код города 4722. Предложение действует в момент рекламы. Не является картой.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковские карты, пароли. Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 23 мая, в нашем регионе облачно, пройдет дождь, возможно, с грозой. Ветер переменный, слабый, до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18 градусов тепла, днем на термометре плюс 25. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: этом твоя сила, брат. Оставайся собой, девочек.
1: Радио Зет.

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 23 мая, в нашем регионе облачно, пройдет дождь, возможно, с грозой. Ветер переменный, слабый, до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18 градусов тепла, днем на термометре плюс 25. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

Здравствуй, любимая. Как ты там без меня? Я тоже очень сильно скучаю. Ты только жди меня, и я обязательно вернусь.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 23 мая, в нашем регионе облачно, пройдет дождь, возможно, с грозой. Ветер переменный, слабый, до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18 градусов тепла, днем на термометре плюс 25. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

каждую весну проходит парад. Мы вспоминаем наших дедов. Русский солдат не знает преград. Мы отмечаем

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Z. Звуком высекаем огонь из людских сердец.
1: 45-45, баба ягодка опять. И только в 51 мужчина снова мандарин. Говорят, что в 40 жизнь только начинается. Как же вы прикажете?

Мерцают салюты созвездий, врываясь в весеннюю тьму. Мы счастливы, если мы вместе.

слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

поговорим. Вот уже неделю как не сплю. Если хочешь, просто помолчим. Я сегодня бросил все дела, и, похоже, я схожу с ума.

загадал я, к нам идет весна и растопит между нами лед. Позвони,

Радио Зет. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Радио Z.
1: Ты помнишь, брат, Чудское озеро зимой? Ты помнишь, брат, как враг катил на нас волной? Броня в крестах,

брат. Нам смуту нес кичливый лях, ты бил в набат. И всех в один собрал кулак, мотив простой. Смотреть врагу всегда в лицо, единый строй.